0: короче, победу в стремлении. Первый день. Там буран страшнейший. Время ноябрь.
1: Мы сидим 2:00 ночи. Уже теплые, выпили, наверное, не знаю сколько. У нас бригада 4 человека.
2: Вот это сосиски.
3: Да. Мы поняли, сын.
1: Не надо об этом кричать.